морочинадом и соль сумьо шосам. Мороч эгизен и судиш ирзен висою смойт хозам. Эстази сокат